0: Ажур, веч пани.
1: Алло, ей, кого-то послушайте.
2: Зютрика с будин.
0: Oh, yeah.